Приходите, детки малые, на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете с грешной лапы. Не ходите, детки малые, на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете.